Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Лав Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет и

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: знала.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

рождение суждено. Подписать договор только с теми,

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio. Love Radio.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: Лав-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено»

0: Близнецы.
1: Вас затягивает в пучину эмоций. Отдайтесь ей на все 100.
0: Раки.
1: Помните, многие проблемы лишь порождение нашего разума.
0: Львы.
1: Вы проживаете идеальный момент для воплощения самой смелой мечты.
0: Девы.
1: Побудьте наедине с собой. Позвольте себе просто ничего не делать.
0: Весы.
1: Помогите близкому человеку. В будущем получится извлечь из этого выгоду.
0: Скорпионы.
1: Сегодня вашему творческому уму предстоит решить ряд небанальных задач.
0: Стрельцы.
1: Вас ожидают приятные перемены на личном фронте.
0: Козероги.
1: Долгие одиночные прогулки и классическая музыка пойдут на пользу.
0: Водолеи.
1: Вам хочется веселья и вечеринок, так не отказывайте себе в этом.
0: Рыбы.
1: Сегодня Вселенная готова вам помочь, поэтому четко формулируйте, чего вы хотите.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

Нитро ДНК и Аритмия. Зачем такая любовь? Зачем такая любовь, если вот не Хахурианы с Асапом Роки? Потому что в очередной раз их заметили на общей прогулке и, конечно же, придумали новых слухов. Просто для этой самой прогулки по Нью-Йорку Риана выбрала волосатое платье Макси, большое такое, пышное, в сочетании с белыми кроссовками. И люди сразу посмотрели и сказали: «Опа, четвертая беременность, все, еще за одним пошли», сказали люди, ну, которые перешли определенную возрастную границу, скорее всего. Как же тяжело, я думаю, папарацци, да и вообще комментаторам зимой, когда все ходят в пуховиках, в огромных шубах, получается, они куда ни посмотрят.

0: Везде одни беременные. Чертова зима. Почему все в это время года постоянно беременеют?
1: Красавцы. Лав Радио.

0: sound, это energy. Продолжает нам напоминать, что идет чемпионат мира по футболу, но о других трендах напомню вам я, потому что здесь вышла новость, что пара из Индии попыталась повторить помолвку российских руферов на Empire State Building. Дурной пример, заразительный, недаром просто все ленты завалены этими фотками, все бренды решили переделать себе эту фотографию, повторить, только запихнуть туда свой текст. И вот в индийском штате Бихар молодая пара попыталась повторить помолвку руферов из России, только залезла на самую высокую точку в своей деревне. Не было там никакого Empire State Building, там была электрическая вышка. Ну и, пожалуйста, конечно же, куда бы еще залезть, кроме как не в место с огромным напряжением. Очевидцы сразу заметили пару и вызвали полицию, и поэтому они еще и не успели сделать фотографию. То есть там есть буквально видео, как висит на вышке пара людей и карабкаются, как два человека-паука, индийские полицейские. Они просто забираются и снимают. И, к сожалению, не получилась эффектная помолвка. Вот такой пример. Я думаю, если вы хотите сделать крутое фото себе для помолвки, не забывайте, что нейросети доступны в открытом доступе, и вы в любой момент можете загрузить и сделать предложение. Хоть в жерле вулкана, хоть на Луне, в Марианской впадине. Все это доступно очень безопасно и не заканчивается сроком где-то в камере. В конце концов, да, эффектное фото, безусловно. Но как вы думаете, проходит потом несколько дней в камере, когда вот вы сделали предложение: «О, да, я согласна, невероятно». О чем вы разговариваете потом 3 дня в камере? Планируете свадьбу? Нет, все логично, тогда делайте.
1: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыгрываем, ну знаете, целых 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемодан и отправляется в Грецию, а на очереди у нас Италия и Турция. Ты можешь занимать сейчас места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Жди специальный сигнал в эфире Love Radio, дозванивайся после него, становись первым и занимай то самое место. А победителя определим уже совсем скоро, 17 июля. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
6: Я люблю тебя.
5: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Бум! Айсгергер, ты Зиверт, Банк в эфире Лав Радио. Мы продолжаем нашу утреннюю тему.
1: Доброе утро, девочки.
0: Сегодня решил у вас спросить, а вот после какого свидания уже наконец-то можно ехать к тебе или ко мне? Делитесь вашими мнениями. 8-915-300-106-6. Денис нам говорит, вообще-то можно и на первом свидании. В этом ничего такого нет. Мир же не стоит на месте. Устои общества меняются. Мы уже не в 18 веке живем, чтобы сначала свадьба, а потом уже и поехать кому-то домой. Стесняться тут нечем. Ни девушкам, ни парням. Главное, желание обоих. Немаловажный факт при поездке к кому-то домой. Потому что, а вдруг не убрано? А вы без желания приехали, и тут что, убираться, неловкость потом испытывать? Ольга делится позитивным вполне себе примером. Говорит, дело было так. Сломался компьютер, и его приехал чинить симпатичный парень. После того, как он починил компьютер, я предложила продолжить общение в кафешке. А после кафешки поехали обратно ко мне, благо, видимо, было недалеко. И в браке уже 15 лет, хоть у кого-то сработала история с переустановив.

0: И он не просто переустановил Windows, а продолжил дальше. Все-таки это не легенды. Некоторые парни смогли через компьютер зайти в чье-то сердце. Пишите ваши истории, делитесь вашими мнениями. 8-915-300-106-6. Пишите в Максе и в ТГНа. Также отправляйте ваше мнение в канале под постом, под кружочком. Уже есть соответствующее окошко. Делитесь вашими историями. Будем дальше рассуждать.
1: Доброе утро, девочки.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Доброе утро, девочки.
2: Это наша рубрика, в которой мы обсуждаем с вами, после какого уже свидания можно все-таки поехать к тебе или ко мне. Ваши мнения принимаются 8-915-300-106-6. И также в нашем канале есть сообщение у нас от Анастасии. Говорит, больше вопрос в том, зацепил ли человек или нет. Попадаются такие, с которыми после 10-го свидания нет желания продолжать вечер. А может случиться наоборот. Интуиция моя, как правило, не подводит в этих случаях, поэтому все зависит не от количества свиданий, а от чуйки, той самой важной чуйки, когда девушка максимально... Так что, парни, от вас особо ничего сильно-то и не зависит. Главное, чтобы чуйка сработала. Понятно, что эту чуйку вы можете своими действиями сильно сбить, но если девушка все поняла, то в целом дальше ведите себя, просто будьте собой. Тоже обманывать и прикидываться другим человеком не стоит. Скорее всего, просто на утро вас ждет так себе разговорчик неприятный, да и девушке попортите очень сильно настроение себе потом, потому что моральные страдания никто не отменял. Ну, понятно, что есть абсолютно разные мнения сегодня. Кто-то говорит, что после 3-4 свидания это золотая середина, вы уже точно смогли удостовериться в интересе друг к другу, потому что те, кто гонится за быстрой наживой, они немножечко отпадают уже там после 2-го свидания, если у них точно не получается, они не готовы бороться, они просто сливаются и пропадают из вашей жизни. А чтобы вот избавить себя от таких людей, 3-4 свидание. Ну, в основном, как я посмотрел, большинство девушек все-таки полагается на чуйку, и чуйка их в целом не подводят. По крайней мере, те, кого подвела, об этом не пишут нам. Вы можете продолжать делиться своими мнениями. 8-915-300-106-6. В Макс собираем ваши сообщения. Также в канале тоже можете продолжать делиться своими историями.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Доброе утро, девочки. Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка.банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка.банк».
7: АО «Точка.ООО Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
8: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. Правила ареста имущества за долги могут изменить названные негативные последствия употребления пищи перед сном. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минюсте предложили увеличить до 10 тысяч рублей порог задолженности, при котором возможно арестовать имущество должника. Кроме того, в подготовленном проекте закона арест имущества ограничивается только суммой задолженности. Изменения помогут исключить ситуацию.

0: врача и подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о проведении процедуры. Если первая попытка ЭКО не получилась, можно попробовать еще раз. Более 150 семей планируется создать в Москве в рамках Всероссийского свадебного фестиваля. 8 июля церемония единовременного бракосочетания в Национальном центре «Россия» объединит влюбленных со всей страны, а также из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. Молодожены увидят выступление звезд и получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня семейного очага сердца России из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония. Возрастное ограничение 6+. Привычка есть перед сном хуже гаджетов. По словам неврологов, сытый желудок не помогает уснуть. Организм ночью вынужден заниматься перевариванием пищи и реагировать на скачки инсулина. Восстановление при этом страдает, сон становится поверхностным, появляются ночные пробуждения и чувство разбитости утром. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова.
1: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон.
2: Отбрасывайте перед сном не только ваши гаджеты, но и вашу еду тоже выкидывайте, потому что привычка есть перед сном гораздо хуже гаджетов. По словам неврологов, сытый желудок не помогает уснуть, хотя скажите мне это после шашлыка. Не помогает уснуть, а на гамаке потом что все делают, скажите, пожалуйста. А вот когда сходили в ресторанчик, что потом происходит? Не помогает уснуть. Ну ладно, в целом говорят, что происходят скачки инсулина, восстановление страдает, сон становится поверхностным, появляются ночные пробуждения и чувство разбитости утром. Поэтому объедаемся днем и спим там же. Там уже не важно, какой сон будет. Поверхностный, не поверхностный, может быть, глубинный сон будет. А вечером уже все. Голодные, спокойненько, в холодном помещении ложимся и засыпаем. А начинаем этот час вместе Элли Фарбен и Рене Миллер. Everybody talk, красавцы с тобой.

0: а сейчас мы разберемся в еще одном иностранном треке и узнаем его чуть поглубже.
1: Кириллица.
0: Рубрика «Кириллица», в которой я рассказываю вам, о чем в действительности поют иностранные артисты. И сегодня это Ларин, который задается вопросом «Is it love?»

понятные. Это любовь, это любовь, это любовь. Задается она вопросом. Tell me, where in your heart am I now? Это первая строчка припева. Скажи мне, где в твоем сердце сейчас. Tell me, what do you feel in the night? Скажи мне, что ты чувствуешь в ночи? А теперь послушаем куплет. If I'm

0: Итак, you'll find me in the echo of the dark. Ты найдешь меня среди эхо темноты. Где-то там в эхе темноты. Она где-то у него на подкорочке. Working on the riddle of your heart. Riddle — это загадка, то есть пытаясь разгадать твою загадку твоего сердца. Lost you in a maze, now let me out. Я потеряла тебя in a maze. Maze — это лабиринт. Now let me out. Просит выпустить ее. Let me out. Is it love? Is it love? Сдается все еще вопросом. Поет without a warning. Warning — предупреждение. Без предупреждения. Without a sign. Без какого-либо знака. Will you call me or will you hide? Позовешь меня? Звонишь мне? Или же спрячешься? There is a shadow. Есть тень in my mind. В моем разуме, в моей душе. How do I know? Is it love? Задается она вопросом, а как я вообще пойму, любовь ты или не любовь? И всю песню этим вопросом она и задается. Давайте сдадимся вместе с ней. Лорин, Is it love? Прямо сейчас в эфире Love Radio.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Сергей Лазарев и Полина Гагарина в эфире Love Radio и Happy End, но мы лишь продолжаем. И я напоминаю вам, что уже в эту среду в Национальном центре России пройдет грандиознейшее событие. Более 150 пар влюбленных со всей страны и соседних государств одновременно зарегистрируют свои отношения. На мероприятии ожидаются и звездные гости, а в течение дня мы проведем несколько прямых включений, в которых расскажем тебе обо всем самом интересном. Что там будет происходить такого на площадке, все тебе расскажем. Лови их в эфире Love Radio, эти самые включения, мы узнаешь о самом главном первом, категория 6+.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: 3, 2, 1.
1: Старт трип. Прямо сейчас, если вы не знали, как жить свой день, мы вам расскажем.
2: Овны.
1: Вы справились со всеми трудностями. Пора купаться в лучах славы.
2: Тельцы.
1: Время вспомнить о людях, которые вас окружали в прошлом, и восстановить эти связи.
2: Близнецы.
1: Вас затягивает в пучину эмоций. Отдайтесь ей на все 100.
2: Раки.
1: Помните, многие проблемы — лишь порождение нашего разума.
2: Львы.
1: Вы проживаете идеальный момент для воплощения самой смелой мечты.
2: Девы.
1: Побудьте наедине с собой. Позвольте себе просто ничего не делать.
2: Весы.
1: Помогите близкому человеку. В будущем получится извлечь из этого выгоду.
2: Скорпионы.
1: Сегодня вашему творческому уму предстоит решить ряд небанальных задач.
2: Стрельцы.
1: Вас ожидают приятные перемены на личном фронте.
2: Козероги.
1: Долгие одиночные прогулки и классическая музыка пойдут на пользу.
2: Водолеи.
1: Вам хочется веселья и вечеринок, но не отказывайте себе в этом.
2: Рыбы.
1: Сегодня вселенная готова вам помочь. Поэтому четко формулируйте, чего вы хотите. Расскажите вселенной, давайте. Предложение в двух.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

и совсем скоро будет наша игра «Сорванцы», где мы определяем, насколько вы разбираетесь в спонтанных путешествиях. Я называю вам цену билета и три города, а вам нужно понять, куда, в какой город это самая цена. И если вы верно определяете город, можете сделать это даже с подсказкой, то получаете подарок от Love Radio. Поэтому 8-915-300-106-6, пиши, скорее пиши. 8-915-300-106-6. Я жду твое сообщение, пиши «Я хочу», если хочешь присоединиться к игре «Сорванцы». Совсем скоро поиграем.

0: Играть нашу игру «Сорванцы» и узнать, как, насколько вы мобильны и готовы в любой момент куда-то выехать. Ольга у нас на связи. Оль, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Откуда ты нам дозвонилась?
1: Это город Димитровград.
0: Димитровградская
1: область.
0: Да, бывал там, знаю. Но в конкурсе как-то участвовал. Ну что, часто ли тебе удается путешествовать?
1: Раз в год.
0: Раз в год, хорошо. То есть ты обычно не срываешься в моменте так, чтобы... А может быть, какой-то ближайший город ты можешь уехать неожиданно, не так, чтобы прям за границу?
1: Это обычно где-то наше Поволжье.
0: Да, наше мое любимое Поволжье. Я же сам из Саранска, да. Я тоже люблю периодически куда-нибудь выехать. Слушай, давай мы попробуем прокачать нашу путешественническую интуицию. Прямо сейчас задание будет таковым. Я тебе даю цену на билет. Это билет сегодня из Москвы, и он прямой, подчеркиваю, прямой, а прямых билетов часто день в день не остается. Тебе нужно будет выбрать из трех городов, как ты считаешь, куда этот самый билет. Готово?
1: Да.
0: Итак, стоимость сегодняшнего билета 23 500 рублей. И это билет в Сочи или же в Тбилиси, а возможно и в Шарм-эль-Шейх. У тебя есть возможность ответить сразу или возможность взять от меня небольшую подсказку за задание.
1: Давайте подсказку.
0: Давайте подсказку. В таком случае тебе прямо сейчас нужно в прямом эфире признаться кому-то в любви.
1: Это надо позвонить.
0: В
1: прямом эфире.
0: Да, позвонить. Да, может сейчас, потом запись отправим.
1: Я хочу признаться в любви своей дочке. Ее зовут Настя. Настя, я тебя очень люблю.
0: Растаяли наши слушатели, растаял и я, и вот тебе один небольшой факт про этот город. Площадь местного национального парка превосходит размеры некоторых карликовых европейских государств, а созданный более века назад местный дендрарий содержит свыше 1800 видов экзотических растений. Как ты думаешь, в какой город мы можем улететь за 23 500 рублей? Сочи, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх.
1: Наверное, все-таки это Шарм-эль.
0: Ты думаешь, там есть такой большой дендрарий где-то в пустыне, в Шарм-эль-Шейхе?
1: Думаю, что есть. Они могут себе это позволить.
0: Они могут себе это позволить. Ну, в таком случае, это твой окончательный ответ, я правильно понимаю?
1: Давайте на нем остановимся.
0: И я вынужден тебе сказать, что, к сожалению, это неверный ответ. Ведь правильно сегодня Сочи. В Сочи можно улететь за 23 500 рублей. Представляешь, в Тбилиси и Шарм-эль-Шейх закончились билеты прямые. Невозможно сегодня день в день улететь. В Тбилиси только с пересадкой аж в Анталии лететь 17 часов за 32 000 рублей. А в Шарм с пересадкой в Питере 11,5 часов придется пролететь, провести в полете. Но тебе в любом случае большое спасибо, что попыталась угадать.
1: Да, жаль, что не узнала, что это Сочи.
0: Но самое главное, что мы признались в любви. А это гораздо ценнее, что Сочи или не Сочи, мы еще обязательно с тобой сыграем и попробуем свои силы. Договорились?
1: Спасибо.
0: Все супер, а игра «Сорванцы» вернется обязательно в эфир. И еще попробуем испытать свою туристическую интуицию.
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы», а главный приз — это морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. 17 июля мы определим победителя, который в это сказочное путешествие и отправится. Все подробности акции ты найдешь на сайте lafradio.ru, категория 18+.

0: реклама. Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
1: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
0: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль «Удачные песни», шоу, на котором будут все.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 10 часов утра. Love
1: News. Власти закрепят право на защиту авторского контента от искусственного интеллекта. В России может появиться еще один выходной. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Авторы контента получат возможность ограничивать использование своих материалов для обучения нейросетей. Мера была добавлена в проект закона о развитии технологий искусственного интеллекта в России. В документе также установлены правила маркировки и контента. Она будет носить добровольный характер. По планам, изменения должны начать действовать с 1 сентября 2027 года. Управляющие компании не имеют права вешать в подъездах списки должников с фамилиями и суммами задолженности. Это нарушает законодательство о персональных данных, напомнили в Госдуме. О долгах можно сообщать по электронной почте, в личном кабинете в ГИС ЖКХ, квитанциях, направлять письменные уведомления или в рамках судебного взыскания. В Общественной палате предложили сделать выходным по всей России День семьи, любви и верности. Отмечается, что в первой половине года выходных больше, чем во второй. Дополнительный день летом поможет россиянам лучше восстановить силы и заранее планировать семейные мероприятия. Алексей Воробьев заявил, что делить счет в ресторане 50 на 50 бесчеловечно. По словам исполнителя, накормить женщину – приоритетная задача любого мужчины.

0: начинает выполнять свои обязанности через 22 минуты после прихода на работу. Еще больше новостей в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
2: Отложите ваши ленты телефонов. Важнейшее заявление уже было сделано. Алексей Воробьев не только снимает видео в образе Джокера, но и делится собственными мудростями. Он говорит, что делить счет в ресторане 50 на 50 – это бесчеловечно. По словам исполнителя, накормить женщину – вот приоритетная задача любого мужчины. Поэтому, девочки, если вы думаете, а когда уже цветы, а когда, может быть, айфон или куда-нибудь в театр сходим, помните, приоритетная задача у нас – накормить вас. Дальше разбираемся по ситуации. Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix открывает этот час в эфире Love Radio.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: История любви. Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко познакомились на репетициях театрального спектакля, где им достались роли супругов. Сценическая химия мгновенно переросла в реальные чувства. Влад был очарован бешеной энергией Регины, а она нашла в нем своего надежного мужчину. 8 лет назад пара официально зарегистрировала брак, а спустя несколько месяцев устроила красивую свадебную церемонию. С тех пор Влад и Регина не раз признавались, что главными ценностями в их семье остаются доверие, взаимная поддержка и уважение друг к другу. Сегодня они счастливые родители 3 сыновей. Несмотря на постоянные съемки и гастроли, ребята сохраняют абсолютную нежность и поддерживают друг друга во всех безумных идеях, доказывая, настоящая любовь – это самое яркое и красивое путешествие в жизни. И пусть таких историй любви будет как можно больше. 8 и 9 июля в Национальном центре России развернется 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 числа случится невероятно трогательное событие. Сотни пар со всей страны одновременно скажут друг другу «Да». А 9 июля фестиваль откроет двери для всех. Гостей ждет грандиозный свадебный хоровод, мастер-классы и экскурсии. Приходите с любимым человеком, друзьями или всей семьей. 6+.
1: Это «Красавцы» Love Radio.

Clean Break в эфире Love Radio. Сейчас я поговорю про опасность зарубежных поездок. Внимательно прослушайте эту информацию и не попадитесь на такую уловку. 48-летний Женя полетел в Паттайю, где должен был провести 5 дней и вернуться домой. Но тут семья бьет тревогу. Обратный рейс не привез домой Женю. Женя не сел на обратный рейс и заявил, что теперь его дом — это Таиланд. Немного протрезвев, правда, Женя забаррикадировался еще и в гостиничном номере, попробовал срочно купить ему билет в Россию бизнес-классом. Узнав стоимость, он все-таки отказался возвращаться. Позже его еще и обокрали, задержали за неуплату в ресторане. Сейчас связи с Женей нет. Если кто-то нас слышит из Таиланда, помогите, пожалуйста, найти Женю в моменте. Опасность в чем? Так может сильно понравиться где-то на отдыхе, что уезжать и не захочется, прямо как Женя из Кузбасса. Ищем, все стараемся вытянуть его обратно. У нас же тоже так замечательно. У нас тебя накормят дома, не нужно в рестораны ходить.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Это трэп «Мафия Хаус» и «Мафия Стайл» в эфире Love Radio. Мы совсем скоро готовы будем с тобой сыграть. И если ты готов присоединиться к игре, то запомни это номер 8-915-300-106-6. Сердцу Милы Йович, наша любимая игра. Тут мы играем просто в чате. Я поставлю вам какую-то фразу о любви из сериала или из кино. И вам нужно будет написать название этого фильма или же сериала. Если напишите верно первым, то забирайте себе подарок. Запомните номер 8-915-300-106-6. 3-0-106-6. Совсем скоро сыграем.
1: Красавцы Love Radio пришли вас будить.
2: Реклама.
3: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мэн прямо сейчас, ну а мы испытываем вашу память по фильмам.
1: Сердцу мило, Йовович.
0: Та самая игра, в которой мы ставим вам отрывки о любви различных фильмов и сериалов, а нам вам нужно написать, из какого фильма или сериала данный отрывок. 8-915-300-106-6. Открывайте мессенджер и приготовьтесь писать. Внимание, отрывок.
2: Катя, мне с тобой всегда было хорошо. Очень хорошо. Даже когда что-то было не так, все равно было мне очень хорошо с тобой. И я не хотел ничего менять. Ну, зачем менять, если все по кайфу? Но я никогда не задумывался, а хорошо ли тебе со мной. И я хочу, чтобы у тебя все было просто хорошо. Чтобы ты была снова счастлива. Как ты. И по-женски, и по-человечески. Потому что я тебя люблю.
0: Ну как-то и по-женски, и по-человечески, как хочется, чтобы было. Я думаю, вы узнали голос Александра Петрова, и вот Константин же пишет, что это текст, но это не он, это другой российский фильм. И даже не «Полицейский с Рублевки», там он не так признавался или признавался бы, но Сергею Бурунову, кстати, который тоже участвует в данном фильме, продолжая собирать ваши версии, «Отцы и дети» тоже не туда, а по-другому называется этот российский фильм 2026 года. Главные роли там исполнили Саша Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева и Сергей Бурунов. Ну уж куда Петров без Бурунова? Это классическая коммерсант, пишет Заля, но это не он, комбинация классическая была. И вот Евгений выдает нам абсолютно верный ответ. Фильм о том, что нужно уметь разговаривать в отношениях и не держать в себе. И называется он «Комментирует». Абсолютно верный ответ присылает нам. И поздравляем тебя, Евгений, ты это сделал. Дарим тебе набор от бренда для кожи «Да», для яркого настроения и заботы о себе. В наборе сочный гель для душа с ароматом спелой дыни на основе гидролатов и целого комплекса увлажняющих компонентов. И конфетный скраб с ароматом «Bubblegum» и комбинации 7 драгоценных масел. Тот самый подарок, который хочется использовать каждый день, он стал твоим. Поздравляем! Сердце Мила Йовович вернется в четверг.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: радио подходит к концу. Передаю кресло Максу Фабиану. Макс, доброе утро.
1: Давай свое кресло. Тяжелое. Привет.
0: Звуки деда МП3. Ничего себе. Мы сегодня решили пообсуждать в нашей рубрике «Доброе утро, девочки». А после какого свидания уже можно, так сказать, к тебе или ко мне поехать? После какого свидания можно использовать эту фразу и уже переместиться? Есть ли у тебя какое-то мнение?
2: Ты меня спрашиваешь.
0: Ну, конечно.
2: Как должны себя вести девушки?
0: Нет.
2: Или как бы я хотел?
0: Как парни, как ты бы хотел. Твое мнение, да?
2: Ну, слушай. Конечно, хочется ответить на первом. Но тогда весь интерес в познании друг друга, но он пропадает. Ну, как бы она согласилась, а ты-то, в принципе, может, и не рассчитывал, что она согласится. Анка, ладно, поехали. Сейчас возьмем только там, не знаю, желтого полосатика.
0: Ну, в моменте, знаешь, мне сегодня, это прекрасное свидание. В моменте мне сегодня писали парни, которые говорили, знаете, ну, я вообще за первое свидание, но есть у меня друг, который готов до свидания еще поехать уже, поэтому в целом там нет.
2: На свидании спросить, как тебя зовут,
0: Да. И в моменте уже после этого свидания по-другому воспринимается, конечно.
2: Давай сделаем, скажем так, чтобы это было, ну, вот, как-то какое-то усредненное и не тянуть резину, и...
0: Так, подобрал выражение. Итак,
2: чтобы было время для того, чтобы узнать друг друга, пусть это будет... Пятое свидание.
0: Думал, ты скажешь третье, ничего себе, ну это
2: давай,
0: настоящий романтик.
2: Вы три раза погуляли, потом начали уже... Ладно, целоваться можно раньше начать.
0: Потом можно тронуть ее за палец.
2: За палец, да.
0: Потом можно ей подвинуть стул. И вот потом уже можно потихонечку переходить.
2: Пусть это будет пятое, да.
0: Ну, допустим так, зафиксировали, значит, идите и реализовывайте. А красавцы Love Radio вернутся завтра в 7 часов утра.
2: Давай,
0: Макс Фабиан остается с вами. Пока-пока.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
2: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Столица 11. Всем салют.
1: Love News.
2: В России могут провести коммунальную амнистию. Мошенники предлагают списать долги. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили провести коммунальную амнистию для многодетных семей, инвалидов первой и второй группы и пенсионеров. Депутаты хотят обнулить долги указанных категорий населения по ЖКУ за последние 3 года. В обращении, которое было направлено в Кабмин, отмечается, что среднее повышение тарифов по стране в этом году составило почти 12%. Однако реальные доходы россиян, по прогнозам Минэкономразвития, увеличатся меньше, чем на процент, а зарплата с учетом инфляции всего на 2,2%. Мошенники звонят россиянам от лица компаний, которые оказывают услуги по списанию долгов, убеждают потенциальную жертву перестать платить по кредитам и каждый месяц направлять им деньги якобы за сопровождение банкротства. Кроме того, аферисты могут просить переписать на них имущество, уверяя, что таким образом его получится сохранить. Словакия приостановила выдачу шенгена туристам из России. В июле и августе граждане нашей страны смогут подать документы только на спортивную шенгенскую визу и на национальные. Предыдущие записи аннулируют, уплаченные сборы вернут. Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит опять вместе. По словам инсайдеров, супруга актера вернулась к нему еще 2 года назад. Пара счастлива и не афиширует отношения. Напомню, в 2023 году стало известно о расставании знаменитостей. Они не разводились, но жили отдельно. Москвички назвали основной фактор привлекательности мужчин. Согласно проведенному опросу, это наличие собственной квартиры. Девушки воспринимают недвижимость как показатель материального достатка, признак самостоятельности и надежности. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Интересно.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: скользим по волнам радио. Про любовь, это Глайд, вот Naked и Portugal The Man. Здесь в Фрилав Радио на 11.20, столица ровно. Отправляемся дальше изучать наш плейлист.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Не только плейлист, но еще этот вторник изучает. Начинаем. Некоторые только вот недавно стартовали свой день, этот вторник. Очень завидую тем, кто выспался. Лично я не выспался, но очень рад приветствовать всех и каждого, кто здесь и сейчас со мной. Меня зовут Макс Фабиан, ну а до конца этого часа суперзвезды в эфире Love Radio. Love, love you like that. Ждем. Чуть раньше Альфа Ману Чао, а мы ми пьяче. И совсем скоро карма от Егора Крида, Артикасти. Слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей любви.
2: Love Radio.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено»,

Категория 18+.

0: детстве играла именно эта мелодия, и сейчас она возродилась в новой работе «Амэмэ Пьячо» от Альфа и Ману Чао. В 11.50 по Москве мы ее послушали. Также не забывай, что...
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и из хороших новостей, уже завтра, в среду, в Национальном центре «Россия» пройдет грандиозное событие. Более 150 влюбленных пар со всей страны и соседних государств одновременно зарегистрируют свои отношения. На мероприятии ожидаются и звездные гости, кстати говоря. В течение дня мы проведем несколько прямых включений, в которых расскажем тебе обо всем самом интересном и будет, что будет происходить на площадке. Так что лови все это в эфире Love Radio и узнаешь о главном самым первым. 6+. Ну а до конца текущего часа послушаем Maroof и Boosie. На их совместочку Fox on Me будет Beowulf Phoenix и Love, Love You Like That.
2: Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

полдень, столица. Ну и вот он, экватор этого вторника. Мы ровно посередине дня, так что давай заряжаться на лучшие события под классный плейлист. Риана, Where Have You Been? Здесь в эфире Лав Радио, дальше Годжи, Джейсон Деруло, Мелоди.

0: Здесь в эфире Love Radio. Чисто сердечное признание героини этого трека от Арианы Гранде. Не может она больше свои чувства скрывать и призналась парню: ты либо давай со мной тут в игрушки не играй, не друзьям, а у меня к тебе чувства. И давай уже как-то определяться, кто мы друг другу. Жизненная история на самом деле.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Мы же с тобой уже определились, что до конца этого часа абсолютно точно будем наслаждаться хорошими треками, крутым плейлистом и получать классные новости вслед за этим в своей жизни. Ну и, конечно же, послушаем Мадонну, Сабрину Карпентер, Bring Your Love. Чуть раньше здесь Алан Уокер, Кэтрин О'Райан и Изабель Мелькман. Совсем скоро Али Фарбен и Рен Миллер. Слушай саундтреки настоящей любви и не забывай мечтать.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Если вот не хахурианы с Асапом Роки в очередной раз их заметили на общей прогулке, конечно же, придумали новых слухов. Просто для этой самой прогулки по Нью-Йорку Риана выбрала полосатое платье Макси, большое такое. И люди сразу посмотрели и сказали: опа, четвертая беременность. Все, как же тяжело, я думаю, папарацци, да и вообще комментаторам зимой, когда все ходят в пуховиках, получается, они куда ни посмотрят: беременные, беременные, беременные. Почему все в это время года постоянно беременеют?
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: наши открытые сердца, открытые жизни и любви. Это The Weeknd. Здесь в эфире Love Radio с работы Open Hearts.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Только что Абель, ты своей, он же The Weeknd, подтолкнул нас к тому, чтобы открыть свои сердца. Вот мы и делаем это, открываем и впускаем в себя новые эмоции от музыки. До конца этого часа осталось 9 минут. Их мы проведем вместе с One Republic, Ain't Worried, Booty, DJ Smash и Dior, Розовый туман, а также Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.

час дня, столица. Не забывай, что у тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Осознай это, и ты найдешь силу. А еще силу придаст наш плейлист Timbaland Kerry Hilson DOE на старте часа The Way I Are.

0: Сан здесь в эфире Love Radio. Сколько вертикальных роликов я видел, снятых под этот звук, но действительно качает, хочется танцевать. Ну и, конечно же, помимо этого, я очень хочу тебя пригласить. Прямо сейчас звони ко мне в студию по номеру 8495-956-106-6, и ты прекрасно понимаешь, что мы продолжаем наш проект «Билеты в лето». Второй этап — это итальянские каникулы, и прямо сейчас я хочу забрать еще одного человека в большой финал, который состоится 17 июля в утреннем шоу «Красавчик» от Love Radio. И прямо сейчас позвони мне, я возьму трубочку 8495-956-106-6. Надеюсь, удача будет на твоей стороне.
1: Реклама.
2: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: спокойная работа «Hey, did I made you love me» от Арианы Гранде здесь в эфире Love Radio. Нам с тобой абсолютно точно нужно разогнать атмосферу проектом
1: «Билеты в лето. Итальянские каникулы».
0: Сейчас точно будет динамично. Мы познакомимся с Александром из Иваново. Саня, на аппарате?
2: Да, на связи. Всем привет.
0: Привет, как твое настроение?
2: Все прекрасно, я снова в эфире.
0: Снова в эфире. В прошлый этап ты прорвался в финал, но, естественно, тебе не повезло, насколько я понимаю.
2: К сожалению, да, но все впереди у меня.
0: Абсолютно с тобой согласен. Ты из Иваново, из города Невест. Скажи, как у вас там с девчонками, с красивыми?
2: Ну, девчонки едут. Едут из Иваново в Москву, к сожалению. Но вот что-то еще есть.
0: Так, а у тебя есть своя красавица из Иваново?
2: Да, конечно, сидит сзади сейчас. У меня даже две красавицы, у меня еще дочка.
0: Ой, привет им. Как зовут старшую красавицу?
2: Старшая Анастасия.
0: Настя, вот сейчас Александр твой будет пытаться пробраться в большой финал и помогай ему выбрать каюту. Смотрите, ребята, у нас три палубы в виртуальном лайнере и 10 кают. Нужно занять свободную. Вот куда бы вы с ноги зашли?
2: Сейчас с женой посоветуюсь, да, значит, что скажет.
0: Конечно, конечно.
3: А какие есть свободные
0: места? Вот здравствуйте, свободные места я вам не скажу, так нечестно. Вам нужно выбрать палубу и каюту.
2: Хитруша у меня, да. Давай, попробуем. Я в Греции выбирал вторую палубу, пятую каюту. Mm-hmm. Сейчас точно так же повторюсь.
0: Вторая палуба, пятая каюта. А вот я спрошу твою жену, уверена ли она, что вот вы туда хотите заселиться именно?
3: Да, доверяю мужу.
0: Точно доверяешь мужу? Доверяй, но проверяй, как говорится. Ребята, сюда ли вы хотите?
2: Сюда ли мы хотим? Дочь тоже кивает.
0: Дочь
2: говорит,
0: тоже
2: ничего не умеет.
0: Ага. Кивает. Вторая палуба, пятая каюта, да?
2: Все верно.
0: А, давайте проверять.
4: Это место уже занято.
0: Ну как так, Саша, Настя, я же хотел, вот пытался вас вот сместить куда-нибудь влево-вправо хотя бы на одну позицию. Но, к сожалению, вы не проходите в этот раз. Но звоните еще из Иваново, с удовольствием будем принимать ваши звоночки. Хорошего вам дня. Ну а пока что звонки Ханны, я не я, дальше Титио, Come Alone.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

История любви. Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко познакомились на репетициях театрального спектакля, где им достались роли супругов. Сценическая химия мгновенно переросла в реальные чувства. Влад был очарован бешеной энергией Регины, а она нашла в нем своего надежного мужчину. 8 лет назад пара официально зарегистрировала брак, а спустя несколько месяцев устроила красивую свадебную церемонию. С тех пор Влад и Регина не раз признавались, что главными ценностями в их семье остаются доверие, взаимная поддержка и уважение друг к другу. Сегодня они счастливые родители 3 сыновей. Несмотря на постоянные съемки и гастроли, ребята сохраняют абсолютную нежность и поддерживают друг друга во всех безумных идеях, доказывая, настоящая любовь – это самое яркое и красивое путешествие в жизни. И пусть таких историй любви будет как можно больше. 8 и 9 июля в Национальном центре России развернется 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 числа случится невероятно трогательное событие. Сотни пар со всей страны одновременно скажут друг другу «да». А 9 июля фестиваль откроет двери для всех. Гостей ждет грандиозный свадебный хоровод, мастер-классы и экскурсии. Приходите с любимым человеком, друзьями или всей семьей. 6+.

0: сладкие мечты, сладкие сны. Это Джей Хоуп и Мигель. Здесь в эфире Love Radio с убаюкивающей практически работы. Но мы не засыпаем. 13:50 в Москве. Летим в новый час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И 100% добавляем гипнотического настроения до конца этого часа. Мальбек, Сюзан и гипнозы. Дальше Mystical Magical, будет магия от Бенсона Буна. И в финале часа танцевальным настроением поделится Анотер и 54 Ультра Цокцио.
2: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
7: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
8: Я люблю тебя.
7: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

Два часа дня в Москве. Залетаем в новые 60 минут крутой музыки. Наш плейлист уже готов. Кельвин Харрис откроет его вместе с Джейзи. Работает Satisfy. Дальше Lady Gaga, Alejandro, Dati Take Me There. Ну и я, Макс Фабиан, получаю

0: футбольная тема много не бывает. Это энергия от Ava Max via и FIFA Sound. Трек, приуроченный к проходящему в эти дни в Северной Америке чемпионата мира по футболу. Движемся дальше, энергию ищем.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну, или она найдет тебя сама. Оставайся с нами и до конца этого часа послушаем My Life, Edge of Desire. Чуть раньше Хьюги, Джей Балвин, Элли Голдин, Топик, Араш, Дзайкол, Айдзор Ю. Ну и совсем скоро Филатов Кэрос расскажут, как быть среди счастливых людей. Это Love Radio, дальше больше саундтреков твоей любви.

0: В индийском штате Бихар молодая пара попыталась повторить помолвку руферов из России. Только залезла на самую высокую точку в своей деревне. Не было там никакого Empire State Building. Там была электрическая вышка. Очевидцы сразу заметили пару и вызвали полицию, поэтому они еще и не успели сделать фотографию. Да, эффектное фото, безусловно. Но как вы думаете, проходит потом несколько дней в камере, когда вот вы сделали предложение: «О, да, я согласна, невероятно». О чем вы разговариваете потом 3 дня в камере? Планируете свадьбу? Нет, все логично, тогда делайте.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Приземляемся вместе с градусами под градусы и с любимыми людьми. На ресницах красивейшая работа здесь на волнах Love Radio 14.50.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Впереди новый час, новые гармонии, красота тоже будут. Разные дропы, которые точно тебя подстегнут. Но и до конца текущего часа также все это будет. Джеймс Хайп, Ник для Росса, Феррари, прокатимся. Также Ольга Серябкина, Одиночка и Робби Уильямс, Рок Диджей. Это финал часа. Оставайся с нами.
2: Реклама. Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. К

Три часа дня в Москве. Продолжаем радоваться лету. Новый музыкальный час уже здесь. Врываемся в него с двух ног. Терри Свимс, мистер Нов Надол, вместе с нами это делает. Также к нам присоединятся Элла Кикаль, Diving to Me. И я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

0: инопланетный танцевальный дроп от Дона Диабло и LJ здесь на волнах Love Radio. Работа называется UFO. Добавляй к себе в избранное и погнали дальше вместе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И еще раз говорю привет всем, кто с нами, всем, кто подключается к волне любви. Это Love Radio, меня зовут Макс Фабиан. Мы тут музычкой балуемся, так что присоединяйся до конца часа и Band Forever. Чуть раньше КЦА Габриэла. Ну и совсем скоро Алекс Уоррен, Fever Dream. Голов радио, здесь звучат саундтреки настоящей любви.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет и

0: «История любви». Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко познакомились на репетициях театрального спектакля, где им достались роли супругов. Сценическая химия мгновенно переросла в реальные чувства. Влад был очарован бешеной энергией Регины, а она нашла в нем своего надежного мужчину. 8 лет назад пара официально зарегистрировала брак, а спустя несколько месяцев устроила красивую свадебную церемонию. С тех пор Влад и Регина не раз признавались, что главными ценностями в их семье остаются доверие, взаимная поддержка и уважение друг к другу. Сегодня они счастливые родители троих сыновей. Несмотря на постоянные съемки и гастроли, ребята сохраняют абсолютную нежность и поддерживают друг друга во всех безумных идеях, доказывая, настоящая любовь – это самое яркое и красивое путешествие в жизни. И пусть таких историй любви будет как можно больше. 8 и 9 июля в Национальном центре России развернется 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». 8 числа случится невероятно трогательное событие. Сотни пар со всей страны одновременно скажут друг другу «да». А 9 июля фестиваль откроет двери для всех. Гостей ждет грандиозный свадебный хоровод, мастер-классы и экскурсии. Приходите с любимым человеком, друзьями или всей семьей. 6+.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: душу сносит и нам с тобой, особенно когда творчество Филатова Кэроса здесь на волнах Love Radio звучит. Это их персональный движ, адресованный и в нашу с тобой сторону. 15.51 уже в столице. Отправляемся завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сделаем это ярко и музыкально. Биби Рекса, Self Control. Прямо сейчас прозвучит. Дальше Эбон Forever и финал за легендарной группой Молоко Синий Бэк.
1: Для влюбленных в жизнь.

0: 16 дня в Москве.
1: Love News.
2: Введение платы за иностранный интернет-трафик не планируют. Россияне стали больше зарабатывать. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минцифры не рассматривают введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик, об этом заявили в ведомстве. Напомню, в марте СМИ распространяли информацию о якобы планах российских властей сделать платным использование VPN-сервиса в случае превышения трат пользователям в 15 гигабайтов в месяц. Роспотребнадзор поможет вернуть деньги за несостоявшиеся туры, напоминает Москва-24. Ведомства начали поступать жалобы от потребителей, которым туроператоры отказывают в возврате средств при отмене путевок на фоне осложненной обстановки. Чтобы получить поддержку, гражданам необходимо направить в управление заявление о защите прав и интересов группы лиц. Средняя зарплата россиян за 10 лет выросла почти в 3 раза, выяснили в Росстате. Так, в апреле этого года показатель составил 109 тысяч рублей, а в том же месяце 2016-го – 36,5 тысяч. Клетчатка становится главным ЗОЖ-трендом года. Если раньше акцент был на белке, то теперь в центре внимания овсянка, бобовые, овощи, ягоды и цельнозерновые продукты. По словам диетологов, пищевые волокна помогают работе кишечника, дольше сохраняют сытость, снижают уровень плохого холестерина и помогают контролировать сахар в крови. Однако переходить на такой режим нужно постепенно и не забывать пить больше воды. Мужчина женился на нейросети с благословения своей супруги. Американец познакомился с цифровой женой во время пандемии COVID-19. Тогда из-за локдауна он оказался дома в одиночестве. Когда отношения переросли в романтические, пользователь оформил виртуальный брак, сменив статус персонажа и купив для нее свадебное платье во внутриигровом магазине. При этом его реальная дама сердца, с которой они прожили более 20 лет, уверена, что союз с ИИ нельзя воспринимать как измену. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Что только американские граждане не придумают, лишь бы им не было скучно жить. Но зато музыку они пишут классно. Мадонна, Джастин Тимберлейк, Timbaland 4 Minutes прямо сейчас. Дальше наша красотка Зиверт Гасс. Ну и я с тобой еще час.
1: Love

миром транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Только что отпустили бывшего участницу группы «Серебро» здесь в эфире Love Radio. «Отпусти меня». Красивая работа, конечно же, с ностальгией по нулевым. А мы же с тобой отпускаем ушедшие 20, даже 21 минуту от часа и движемся вперед, не оглядываясь абсолютно. «Moving to the Sun» от Хьюги Лемерджел и «Alternate» до конца часа. I'm moving to the sun. Чуть раньше в Индиях, чем мод Шаде. Ну и совсем скоро хэппи-энд. Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Дилав Радио дальше. Больше саундтреков для твоей любви.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Дай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: «Пьяный грув» или же «Drunk Groove» от Maroof и Бусина здесь в эфире Love Radio. Грув действительно очень яркий, такой зажигательный. Зовет он немножечко потанцевать и расслабиться, но мы работаем сегодня только вторник. Позже об этом будем думать.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, как минимум, после рабочего дня. Пока что мы продолжаем к нему стремиться. В ближайшие 9 минут в нашем эфире «Бои бег чем мод» с нашумевшим хитом «Шаде» будут «Пинал», «Ностальгия». Ну и завершим час работой «Moving to the Sun» от «Хюгель», «Эммон Эджел» и «Alternate». Именно под этот трек сейчас очень много вертикального контента снято. Его действительно приятно смотреть, так же, как и слушать этот трек. Я же, Макс Фабиан, на этом тоже попрощаюсь с тобой, но не так надолго. До завтра. Увидимся. Услышимся сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Всем крутого дня!
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: В Москве 5 часов вечера. Love
1: News. Власти допустили увеличение ключевой ставки в июле. Love Radio разыгрывает крутой приз. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Центробанк может рассмотреть вариант повышения ключевой на фоне ситуации с бензином, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, подорожание топлива приведет к повышению инфляции и не даст ценам уменьшиться в августе. Поэтому регулятор может сыграть на опережение и увеличить ставку. Стоимость потребительской корзины россиян достигла почти 9 тысяч рублей. По данным газеты.ру, прирост сложился по большей части из-за овощей и фруктов, мяса и птицы, а также молочки, хлеба и круп. Постоянные мысли о работе даже во время отпуска могут быть опасны для здоровья. Психологи уверены, что смена делового настроя человека на беззаботный происходит только на 7-й день отдыха. Поэтому важно не дробить его на мелкие отрезки, а брать полноценные 2 недели. Также эксперты рекомендуют четко планировать выходные, ведь возвращение к профессиональным задачам зачастую происходит из-за непонимания, чем можно занять все время. В эфире Love Radio продолжается второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции лови на нашем сайте. Категория 18+. У главной звезды московского зоопарка Манула Тимофея появилось 3 претендентки на звание «Дамы сердца». Но сначала необходимо проверить их генетику, рассказали в учреждении. Напомню, поиски невесты для любимца публики ведутся давно, однако подобрать пару сложно из-за строгих требований. Чтобы получить здоровое потомство, животному необходима неродственная особь из-за рубежа. Это были новости. Love Radio, Юлия Белякова.
0: Я не знаю, как жизнь это делает, но время летит просто, просто незаметно, не успеваешь опомниться, поэтому отбрасываем все ненужное и наслаждаемся настоящим моментом. С тобой Дима Вебер, Love Radio на старте, Дима Билан с песней «Твой номер один».

0: Баракша в продолжении часа с треком One Day. Тут сложно не согласиться с артисткой. Иногда вся наша жизнь может перевернуться с ног на голову или пойти в совершенно новом для нас направлении буквально за один день. До конца лета у нас с тобой остается еще достаточно дней, чтобы каждый из них был наполнен яркими моментами. Так что не стесняйся жить на все 100, а мы наполним эти мгновения классной музыкой.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Как раз о ней и поговорим. Вот треки, которые услышим до конца часа. Gayazov's Brothers, Fiesta.
2: И честно, вместо слов за нее все скажут.
0: Чуть ранее Sabrina Carpenter, Tears. Ну и совсем скоро «По улицам» от Ольги Серябкиной и Коста Лакоста. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Продолжение часа звонки настоятельно нам рекомендует включать свой Shine, собственно, присоединяюсь, и если дожди хотят на что-то повлиять, то пускай это будут лучше цены на такси, чем наше плохое настроение. Но если вдруг, то у меня для тебя кое-что есть.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Эти два трека помогут тебе поймать классный вайб. До конца часа услышим BTS с работой Камова и Poker Face от Леди Гаги.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: В российской столице 6 вечера. Love
1: News. Маткапитал предложили направлять на ремонт жилья, а русском писателе снимут фильм. Меня зовут Юлия Белякова, это новость Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме призвали использовать материнский капитал для ремонта жилья. По словам депутатов, мера позволит тысячам семей воспользоваться выплатой для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение новой квартиры не требуется или невозможно. В правительстве рассматривают дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка топливом, заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что особое внимание уделяет Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам страны, где сейчас активно идут сельскохозяйственные работы. Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» пройдет в Москве в День семьи, любви и верности. 8 июля влюбленные со всей страны, а также пары из соседних государств съедутся в столицу, чтобы создать семью. Церемония единовременного бракосочетания пройдет в Национальном центре «Россия» в Москве, а также в его филиалах в Красноярском и Приморском краях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Всего планируется зафиксировать более 150 семейных союзов 6+. Ариана Гранде вернулась к бывшему. Подробности ищи на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Рэпер Хаски исполнит роль поэта Михаила Лермонтова в новом фильме Павла Лунгина. По словам режиссера, лента будет посвящена последним 4 годам жизни известного русского писателя. Съемки планируют начать в конце этого года. На больших экранах картина появится летом 2028-го. Признавайся в любви на всю страну в Love-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам. Давай создавать летнюю романтику вместе. 16+. Это были новости Love-радио.
0: Ариана Гранде вернулась к бывшему, а ты не смей. Кто ушел один раз, тот, знаешь, придаст и второй. Так что мы здесь, в компании верных и любимых с тобой, Дима Вебер, на старте «Медузы», «Can I come a mile?» «Don't wanna go home!»

0: Авторадио.
1: На работу я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра.

0: Хьюгель Алье и Йоргакис работой «Уна ночи» кон Хьюгель. Может показаться, что это артикуляционное упражнение, выданное логопедом, но нет. Всего лишь имена трех артистов и название одной песни. Но, кстати, готовьтесь прямо сейчас поболтать со мной. Ведь в нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Главный приз – морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде». По системе все включено. Прямо сейчас дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. 17 июля мы определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lofradio.ru. Категория 18+, заветные цифры телефонного номера прямого эфира неизменны. 8-495-956-106-6.
1: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Это Тедди Свимс и Мистер Know It All на волнах Love Radio. С вами Дима Вебер. Классное настроение здесь, вы здесь, а это значит самое время отправляться в дальнее путешествие на круизном лайнере. Билеты в лето прямо на очереди.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Ну что, давайте знакомиться с нашим претендентом на итальянские каникулы. Здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Алло. Валера, привет. Как настрой?
2: О, все хорошо, дозвонился. Очень трудно было дозвониться до вас.
0: Ну, ничего страшного, видите. Все случилось, все получилось. И сейчас у тебя есть уникальная возможность получить в этой жизни билет на круизный лайнер, который отправится прямиком из Сочи в Италию. Вот, кстати, скажи, много ли ты путешествовал в своей жизни и бывал ли в каких-то заграничных заморских странах?
2: Да, в заморских странах бывал. Средиземное море прекрасное. Так. В Италии где-то был когда-то там в нулевых. Но так, мимолетно. Но прекрасная страна. Такая жаркая. Люди там такие горячие, импульсивные.
0: Слушай, ну с 2000-х уже действительно прошло много времени, много воды, так сказать, утекло. Самое время освежить воспоминания об этой прекрасной стране. Мы тебе такую возможность подарим. Твоя задача — собраться сейчас и сделать правильный выбор палубы и каюты. Итак, у нас 3 палубы, 10 кают. Давай начнем с выбора палубы. Какой номер палубы ты хочешь выбрать? Первую, вторую или третью?
2: Я думаю, если будет розыгрыш с 17-го, придерживаться этих цифр. Первая палуба.
0: Первая палуба и каюта номер...
2: И каюта номер 7.
0: Каюта номер 7. Ну что ж, давай проверим, на твоей ли стороне сегодня удача.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну что ж, Валер, я за тебя максимально рад, я вижу, ты тоже. Первый шаг в сторону победы сделан. Это классно. Осталось немножечко судьбу дожать, попросить небеса, я не знаю, родственников, жену, близких друзей, чтобы все тебя поддерживали. Мы тебе дарим эту возможность. Самое главное, ей правильно распорядиться. 17 июля, утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Там ты узнаешь, кто станет победителем, возможно, это будешь ты. Желаю тебе классного дня, оставайся с Love Radio, а мы продолжаем этот день вместе.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: если вот не хахурианы с Асапом Роки в очередной раз их заметили на общей прогулке, конечно же, придумали новых слухов. Просто для этой самой прогулки по Нью-Йорку Риана выбрала полосатое платье Макси, большое такое. И люди сразу посмотрели и сказали: опа, четвертая беременность. Все, как же тяжело, я думаю, папарацци, да и вообще комментаторам зимой, когда все ходят в пуховиках, получается, они куда ни посмотрят: беременные, беременные, беременные. Почему все в это время года постоянно беременеют?
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Это и Бен с работой Холлу в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio. Артист говорит о своих чувствах, растерянности и опустошенности внутри. Ну, бывает. Такое, конечно, после тяжелого рабочего дня не мудрено, но ты сделал правильный выбор, включив Love Radio. Ну а Love Radio отправляется туда, где любовь. Завтра мы будем в Национальном центре России, где более 150 пар влюбленных со всей страны одновременно зарегистрируют свои отношения. Звездные гости тоже будут все самое интересное с площадки в марафоне свадебного фестиваля в эфире Love Radio. Будь в центре событий вместе с нами. Категория 6+.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Москве 7 часов вечера. Love
1: News. Российских спортсменов могут снять все ограничения. Футбольные фанаты запустили необычный челлендж. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Международный олимпийский комитет временно снял ограничения на допуск отечественных спортсменов к мировым турнирам. Уточняется, что организация примет решение относительно демонстрации флага, гимна и других национальных символов России на Олимпиаде позднее. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, также отменены все проверки на нейтральность атлетов и запреты на проведение международных соревнований в нашей стране. Почти 25 тысяч московских девятиклассников провели предпрофессиональные каникулы в ведущих высших учебных заведениях города. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, для школьников организовали 370 смен в технических, экономических, медицинских и IT-вузах. За 4 дня ребята смогли поработать на реальном оборудовании, разобрать кейсы от экспертов и погрузиться в будущую специальность. Участие в университетских каникулах помогает старшеклассникам сделать осознанный выбор профессии еще в школе. Стилисты перечислили нишевые тренды этого лета. Во-первых, эксперты советуют обратить внимание на грубые сапоги в сочетании с шортами, мини-юбками и нежными бельевыми платьями. Такие луки здорово работают на контрасте легкости и жесткости. Во-вторых, нотку эстетики образу добавят металлические грубые украшения, шипы, круглые браслеты и объемные кольца с камнями. Однако важно не переборщить с их количеством. В-третьих, внешний вид стильно дополнит большие очки. Они делают любое преображение трендовым. Футбольные фанаты поставили около 5 миллионов долларов на то, заплачет ли Криштиану Роналду на ЧМ-2026. После вылета Португалии с турнира капитан выглядел подавленным, но в трансляции его слезы видны не были. Теперь тысячи поклонников пытаются найти хоть одно подтверждение, пересматривая видео под увеличением. Это были новости Love Radio.
0: Если ты, как и я, любишь свою работу, то добро пожаловать в клуб всех оставшихся от души с завершением рабочего дня. Это Love Radio, тут рады всем. Меня зовут Дима Вебер, его зовут Алекс Уоррен. Он начнет час с песни «Fever Dream».

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Полное растворение в музыке и бегство от реальности. Вот такой вариант этим вечером нам предлагает Адам Ламберт в своей песне «Underwritten». Идея, конечно, интересная, но сильно не растворяющая и далеко не убегает. Тут у нас наяву тоже кое-что интересное имеется.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот о чем я ловил треки, которые ты услышишь в этом часе. Ваня Дмитриенко, «Шелк». Послушаем «Витражи» от певицы Ёлки. Ну и вишенка на торте «На малиновой луне» от Мишель. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Мам! А почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
7: Я люблю тебя.
6: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Москве 8 часов вечера. Время прокачать твои динамики нашей динамикой. Впереди тот, кто заряжен по полной лучшими треками и сумасшедшими машапами. DJ Light и Love Power далее в часе. Я Дима Вебер, желаю тебе классного вечера. Погнали!
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Дай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, певица Рэй с работой Natalie Dont. На самом деле, получается, у артистки какая-то болезненная тема замужества. Но в предыдущей песне она просила мужа наконец-таки подарить ей кольцо. В этой песне она просит лучшую подругу не уводить ее мужчину. В общем, надеюсь, у вас на любовном фронте все чуть более спокойно. Ну а если нет, делай приемник погромче. Пускай Love Radio станет магнитом твоей любви.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца часа услышим Хюгель, Эмайл Энджел, Ultra Nate, работы Modern to the Sun, Anotter и 54 Ultra Talk to You. И в завершении часа Эрик Притц с работой Call on Me.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

Москве 9 вечера. Вечерние йоги сделаны, дети уложены, все мужья накормлены. Надеюсь, это про тебя. Ну а если нет, делай приемник громче, и Love Radio поможет тебе завершить этот вечер классно. С тобой Дима Вебер, на старте Calvin Harris и Jazzy. Satisfy.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Элли Голдинг, Deep Lace, Уэй Ли пытались стать ближе, и кажется, у них это получилось. Сообразили на троих трек Close to Me.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Предлагаю тебе не оставаться в стороне, запрыгивай на волну Love Radio. До конца часа услышим Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Далее Кенни Грейс, Strangers. Под конец часа Сергей Лазарев, Тут или там. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Лав-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

Love Radio. Are you ready? Are you ready?

beat the odds, can't mess with me.

0: Это были Neo Song, ну а прямо сейчас, друзья, самое время узнать, какие же треки нас ждут. Обозримо будущее.
1: Ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Итак, до конца часа у нас есть время для того, чтобы насладиться танцами, для того, чтобы насладиться этим вечером и, конечно же, насладиться общением друг с другом. Всех приветствую здесь, на любимой волне. Итак, вот они, трое наших прекрасных музыкантов, которые подарят нам свои композиции. Филатов и Кэра с работой «Среди счастливых людей». Далее Дэвид Гетта и Сия с работой «Let's Love». Ну и последний, замыкающий в этом часу будет Кэти Перри с треком «Roar».
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.

Москве 10 вечера. Эта жизнь может подкидывать тебе абсолютно разные уроки, но если ты отличник, с каждым из них ты справишься на 5. С тобой по-прежнему Дима Вебер, это Love Radio. Классного тебе вечера. Впереди Тедди Свимс и Мистер Ноу-Ит-Олл. Поехали. Поехали.

0: Нам не нужен роскошный минимум, нам нужен роскошный максимум. Это крем-сода, никаких больше вечеринок в продолжении часа на волнах Love Radio. С вами Дим Вебер. Всем клевого настроения. Сейчас расскажу, чего же нам ждать впереди.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот список тех артистов, которые поможет нам держать себя в руках. Никаких больше вечеринок вряд ли на нас подействует, но мы попробуем. В завершении часа я Band Forever. Чуть ранее Дара Бангаранга. Ну и совсем скоро моя Мишель «Иногда». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Если честно признаться, то в некоторых странах солнечных дней в году бывает меньше, чем у этой артистки золотых статуэток Грэмми. Это Билли Айлиш, работа «Birds of a Feather» в продолжении часа на волнах Love Radio. Ну а сейчас расскажу, чем продолжим этот час в плане музыкальном.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот они, треки, которые мы услышим до конца этой 60-минутки. Далее Нюша, Цунами, Faithless и Дайда, One Step Too Far завершит час и Бен с треком Forever. Я ж Дима Вебер, с тобой прощаюсь, желаю тебе классной ночи, услышимся завтра. Пока-пока.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Номер 4.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Дай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено»

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми,

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.